0: На Антена Хит Парада следуват
1: Сиена Спайро. Даниел Сиви. Шарлот Кардин. Sonic Music.
2: Брой 17.

0: 16.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.